ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱤᱠ ᱮᱰᱤᱥᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱝ ᱟᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽᱥᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱫᱽᱲᱩ ᱢᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱥᱤᱛᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱷᱩᱲᱭᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱴᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫ ᱮᱫᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱟᱨᱵᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢᱮ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱵᱩᱥᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱫᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱮᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱼᱟ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱮᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱫᱷᱟᱣ ᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱾ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱧ ᱡᱚᱥᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱟᱵᱫᱩᱞ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱠᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱲᱭᱟᱹ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱧᱩᱛ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱠᱚᱥᱴᱚᱛᱮ ᱾ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱞᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱦᱤ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱠᱚᱞ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾